0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Мы начинаем нашу программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Глава МИД Юрай Бланар находится с визитом в Кувейте. В начале переговоров министр заявил, что одним из приоритетов словацкого правительства является укрепление присутствия Словакии на Ближнем Востоке и развитие отношений с партнерами в регионе Персидского залива. «Это мое первое посещение Кувейта. Наша главная цель – открыть новый импульс в отношениях между нашими странами. Для этого мы возобновили работу нашего посольства в Кувейте», – подчеркнул глава МИД Бланар. В рамках визита он проведет переговоры со своим коллегой Джаррахом Джабиром Ахмадом Сабахом. Стороны обсудят двусторонние отношения, экономические и инвестиционные возможности, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Будет подписан меморандум о взаимопонимании по механизму политических консультаций, который создаст возможности для укрепления регулярного диалога между двумя министерствами. Министр Бланар проведет переговоры с наследным принцем Сабаха Халидом Хамадом Мубараком Сабахом и премьер-министром шейхом Ахмадом Абдуллой Ахмадом Сабахом. Во время визита министра иностранных дел Бланара пройдет словацко-кувейтский бизнес-форум. 7 октября депутаты парламента начали обсуждение проекта госбюджета Словацкой Республики на 2027 год, утвержденный правительством. Планируется, что голосование по данному вопросу состоится не позднее 15 октября. 6 октября депутаты приняли поправки в закон, благодаря которым снизится административная нагрузка при практическом применении закона о бюджетных правилах государственного управления. Также будут смягчены правила предварительного бюджета. Словакия улучшила свои позиции в международном рейтинге «Экономическая свобода в мире 2026». Если в 2025 году мы занимали 49 место, то в текущем году стране удалось подняться на 43. В области денежно-кредитной стабильности мы переместились с 67 на 38 место. Конституционный суд подтвердил, что словацкое законодательство не предусматривает какой-либо альтернативной правовой базы, позволяющей однополым парам добиться адекватного правового признания и защиты своей семейной жизни. Суть проблемы заключается в отсутствии параллельного или альтернативного правового регулирования сожительства. Причем урегулирование этой проблемы не входит в компетенцию Конституционного суда, поэтому он не может авторитетно распорядиться о принятии соответствующих правовых норм. Вьетнам. Словацкие студенты завоевали 4 медали на 19-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая прошла в Ханое. В олимпиаде приняли участие спортсмены из более чем 60 стран мира. Словакию представляли 5 студентов. Золотую медаль завоевал Петер Шварло, Рихард Дудек – серебряную. Два студента были награждены бронзовыми медалями. Участие молодых астрономов в олимпиаде поддержало Министерство культуры. 6 октября состоялся матч 4-го тура дивизиона С Лиги наций между сборными Молдавии и Словакии. Встреча прошла на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Матч завершился со счетом 4-0 в пользу словацких футболистов. Словацкий гидрометеорологический институт подтвердил, что 6 августа 2026 года был официально зафиксирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в Словакии – 42,2 градуса Цельсия. Измерения проводились на климатологической станции в Долне-Плахтинце.
1: Тема дня.
3: В пятый раз в Братиславе пройдет мероприятие под названием «Лекция Милана Фташника-2026». Оно будет посвящено вопросам европейского суверенитета. Его участники также уделят внимание главным проблемам, которые в настоящее время и в ближайшем будущем придется решать европейцам. Организаторы встречи подчеркивают, что Европейский Союз сталкивается с целым рядом вызовов, связанных с проблемами в геополитической, социально-экономической областях, со сферой безопасности. Участники заседания также проведут дискуссии дискуссии по проблемам, связанным с укреплением суверенитета Европейского Союза в области безопасности, энергетики и цифровых технологий в меняющейся геополитической обстановке. Международная структура власти меняется, возрастает роль средних государств и объединений. Европе необходимо переосмыслить свою роль в мире. Безусловно, особое внимание будет уделено Словакии. В дискуссии примут участие опытный словацкий дипломат, советник президента Ян Кубиш, бывший депутат Европарламента, социал-демократ Борис Зала, директор Центра социальных и психологических наук Словацкой академии наук Рихард Фильчак, уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник и другие. По видеосвязи перед участниками встречи выступит видный чешский политик Владимир Шпидла. В рамках мероприятия впервые будет вручена премия имени Милана Фташника. Она предназначена для деятелей академической, политической, экономической, общественной и культурной жизни, которые внесли большой вклад в развитие солидарности и социальной сплоченности, свободы, демократии, толерантности, человеческого достоинства и мирного сосуществования. Милан Фташник был не только ученым-математиком, педагогом, но и одним из выдающихся словацких политиков. Фташник возглавлял Министерство образования, был избран на пост мэра Братиславы. Он скончался в мае 2026 года.
2: Уважаемые друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Мы надеемся, что сюжет предстоящей передачи заинтересует всех любителей кино. Напомним, что в курортном городе Пьещаны в 21 раз прошел международный кинофестиваль «Синематик». Мне вновь посчастливилось приехать в Пьещаны, увидеть некоторые фильмы, записать интересные интервью. Сегодня, друзья, вас ждет встреча с создателями нового словацкого фильма. Но не будем забегать вперед. Обо всем вы узнаете, если останетесь с нами в течение этой передачи. Вот такую программу, друзья, мы подготовили для вас сегодня. Мы будем рады, если в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Не переключайтесь.
1: Радио Словакия International.

0: Итак, повторю хорошо известный факт, что ежегодно в мире проходит большое количество различных кинофестивалей: Каннский, Венецианский, Берлинский, фестиваль в Карловых Варах. Словацкий международный кинофестиваль «Синематик» входит в группу молодых. В 2025 году ему исполнилось 20 лет. Но авторитет фестиваля постоянно растет. Уже появилась постоянная группа друзей фестиваля. Киноманы, если так можно сказать, в течение фестивальной недели получают уникальную возможность увидеть новинки словацкого и зарубежного кино, встретиться с творческими коллективами, задавать вопросы режиссерам, сценаристам и актерам, принимать участие в дискуссиях на самые разные темы. Отрадно, что последнее десятилетие словацкая кинематография окрепла. Появились новые имена, талантливые, разнообразные работы уже не раз были отмечены на международных фестивалях. Среди представленных на фестивале словацких фильмов я выбрала один, так как мне кажется, что именно эта работа отразила тенденции современной словацкой кинематографии. Новый словацкий фильм с немного странным названием «Возлюбленный не воин» привлек большое внимание публики всех возрастов. Признаю, что в день премьеры я с большим трудом попала в переполненный зал. Уже по традиции перед началом показа киновед Петр Конечный представил нам киногруппу. Скажу откровенно, что многих поразил молодой возраст не только актеров, что вполне понятно, но и режиссера, оператора и всех остальных. После просмотра и дискуссии я встретилась с главными героями этой киноленты. Думаю, что вам будет интересно познакомиться с профессиональной режиссерской кухней. Забегая вперед, этот фильм был удостоен одной из главных премий фестиваля «Синематик». Был он также отмечен и на Карловарском фестивале. Включаю запись нашей беседы с режиссером фильма.
1: Добрый день, мое имя Мартина Бухелова.
2: Здравствуйте, меня зовут Мартина Бухелова. Я режиссер и сценарист этого фильма.
0: К какому жанру режиссер относит свою последнюю работу?
2: Мы говорим, что это трагикомедия.
0: Я спросила собеседницу, как появился сценарий будущего фильма.
1: Я сам себе 2-3 роки записывала разные познамки.
2: Разные заметки, связанные с будущим сценарием, я делала около 2-3 лет. Опишу свое определенное состояние. Иногда работаешь над каким-то проектом, и у тебя не получается то, чего хочешь добиться. И вдруг возникает интересная мысль, которая с конкретной работой совсем не связана. Я обязательно ее записываю, чтобы не забыть. Может быть, когда-то эту идею можно будет использовать. За годы работы у меня сложилась еще одна традиция. Раз в месяц я разбираюсь в своих спонтанных заметках, сортирую их. Что-то выкидываю, что-то оставляю. В итоге я поняла, что на первый взгляд разрозненные идеи потом складываются в определенную мозаику. В данном случае можно сказать, что внезапно возникла история, связанная с будущим фильмом.
0: Безусловно, я поинтересовалась возрастом коллег режиссера Бухеловой.
2: Наверное, самыми молодыми были наши актеры. Некоторым из них было всего 16-17 лет. Исполнителю главной роли Адаму, когда начинали съемки, исполнилось всего 23. Остальным членам нашего киноштаба около 30, не больше. Наверное, самая старшая – это я. Мне уже 38 лет.
0: Значит, молодые люди сняли фильм о молодых, об их проблемах.
1: Дало се то так поведать, хоть не было то якоже неяко программово.
2: Можно и так сказать, хотя мы не ставили перед собой такую цель. Наш главный герой – молодой парень. Мы хотели главное место уделить романтической истории, которую переживают наши герои.
0: Тем не менее, мне было интересно узнать, какие главные проблемы режиссер стремился отразить в сценарии.
1: Для меня наибольший проблем я можно выровняться сам за собой.
2: Для меня самая большая проблема – найти согласие с собой. Ведь это очень важно для каждого поколения. Понять, к чему человек стремится или чего он не хочет, что для него в жизни является самым главным. Еще я хотела подчеркнуть, что период взросления – это очень важный этап в жизни каждого молодого человека. Нужно всегда находить силу двигаться вперед, несмотря на трудности. Очень часто мы не знаем, что делать, как поступить. И именно эти вопросы приходится решать героям нашего фильма.
0: Во время просмотра мне иногда казалось, что это не художественный, а документальный фильм, так как все выглядело естественно, непринужденно. Безусловно, это является заслугой как режиссера, так и актеров.
1: Многих герцов мы себе как вытиповали, что мы их видели в неком представлении.
2: Что касается актеров, то о соответствующих кандидатурах мы договорились заранее, так как видели их в других фильмах или театральных постановках. Безусловно, мы провели очень много кастингов. Я хорошо понимала, что вначале мы должны найти героя на главную мужскую роль и уже потом подобрать актеров, которые лучше всего вместе с ним создадут на экране соответствующую атмосферу. И еще один интересный факт. Наш будущий герой, актер Адам Кубела, на кастинге ходил в течение 3 месяца. Несмотря на то, что мы его кандидатуру утвердили на главную роль в самом начале, так как я быстро поняла, что именно он нам подходит. А он все не мог поверить, что это мое окончательное решение. Смеялся и говорил, что ему нравится участвовать в кастингах.
0: Когда я смотрела этот фильм, то мне казалось, что диалоги актеров спонтанно рождались прямо на съемочной площадке, что они предварительно не разучивали тексты. Вот как на мое наблюдение ответила режиссер.
2: Нет, все тексты предусматривались сценарием. Актеры должны были заранее их выучить. Причем во время съемок было сделано очень мало изменений. Мне приятно слышать такие слова. Это подтверждает тот факт, что наши артисты соответствовали самым высоким требованиям. Если у зрителя сложилось такое впечатление, значит, актерский ансамбль прекрасно справился со своей задачей.
0: Фильм словацкого режиссера Мартины Бухеловой уже был представлен на международном кинофестивале в Карловых Варах.
2: Я была очень-очень рада, что зрители приняли этот фильм. Конечно, я очень переживала. Во время показа, наверное, 7 раз выходила из зала. Конечно, фильм я видела очень много раз. Конечно, совсем по-другому воспринимаю его, чем зритель. Но мне очень понравилась реакция публики. Для этого фестиваля мы подготовили субтитры как на чешском, так и на английском языках. Благодаря этому наши гости поняли все нюансы.
0: Что касается субтитров, то я высказала личное мнение. Мне после просмотра фильма говорили, что иногда даже читали субтитры, потому что актеры в некоторых сценах довольно невнятно произносили тексты. Собственно говоря, в наше время у молодых людей плохая артикуляция довольно часто встречается.
2: Действительно, мы хотели, чтобы общение молодых людей выглядело правдоподобно. Безусловно, дикции я тоже придаю большое значение. Но в результате выбирают тот кадр, который в максимальной мере передает переживания и чувства героев. Стремлюсь к тому, чтобы каждая сцена у зрителя вызывала сильную эмоцию.
0: Вы говорили о том, что много раз видели этот фильм. А сейчас вы хотели бы что-то в нем переделать? Спросила я режиссера.
1: Не можем ответить на эту тоску. Не можем.
2: Я не могу ответить на ваш вопрос. Не могу.
0: Если этот фильм мы будем смотреть лет так через 5, он по-прежнему будет актуальным?
1: Я дуфам, же будет. Дуфам, же там нам подарило неяко захитить неяку эссенцию.
2: Я надеюсь, что да. Мне кажется, что нам удалось передать главные проблемы человека, связанные со взрослением.
1: Я вам подсыт, что те проблемы, которые решают, они могут быть и на старших.
2: Мне кажется, что подобные проблемы приходится решать и представителям более старшего поколения. Безусловно, молодой человек все переживает более интенсивно. Я считаю не совсем правильным, когда мы стараемся подавлять или замалчивать проблемы и эмоции.
0: Последний вопрос, который я задала, был традиционным. Планы на будущее режиссера Мартины Бухеловой.
1: Uvidím, ako všetko pôjde, tak ako som spomínala aj na rozhovoroch s divákmi.
2: Будущее покажет. Моя давняя мечта – перенести на экран произведение словацкой писательницы, драматурга Бажены Сланчиковой Тимрава. Тема эта сложная, связанная с нашей историей. Надеюсь, что у меня все получится.

0: А сейчас я позволю себе небольшое отступление, чтобы вы поняли, насколько разнообразно творческое портфолио режиссера Мартины Бухиловой, которая свою будущую работу планирует посвятить писательнице Божене Сланчиковой Тымрава, первое произведение которой увидело свет в 1894 году. Будущая писательница родилась 2 октября 1867 года в семье евангелического священника Павла Сланчика, одного из основателей словацкой газеты «Матица Словацкая». Семья была небогатой и очень большой, 10 братьев и сестер. Ее брат Богуслав, евангелический священник, был близнецом Божены. Сначала она училась дома, под руководством отца, среднюю школу окончила в городе Банска-Бистрица. Замуж девушка не вышла. При этом с юности она стремилась освободиться от влияния семьи. Но в то сложное время попытки найти работу не увенчались успехом. Некоторое время она была даже компаньонкой вдовы. Ну а в 1903 году на короткое время стала хранителем коллекции Словацкого национального музея в Мартине. В 1909 году она переехала к брату, священнику, вновь пыталась там найти работу. Позже ей все-таки удалось стать воспитательницей в детском саду. Большую часть жизни она посвящала творчеству. Писать Божена Сланчикова Тымрава начала совсем молодой, дебютировала в 1893 году. Это был рассказ под названием «За кого выйти?». Жизнь и творчество Тымравы тесно связаны с провинцией, жизнью интеллигенции и крестьян. Она анализировала судьбы людей, их нравственный мир, эмиграцию в Америку, многие проблемы того времени. Ее первые произведения включают сатирические стихи. Позже она посвятила себя в основном повестям и рассказам, а также спорадически пьесам. Многие из них были основаны на собственном опыте и историях из жизни писательницы. До 1896 года Сланчикова Тымрава публиковала свои произведения только в периодических изданиях, ну а позже в виде отдельных книг. В своих произведениях Божена Сланчикова Тымрава давала прекрасное описание людей и их менталитета, характера и мировоззрения, критиковала современные политические и национальные проблемы, не стеснялась критиковать обычаи и нравы деревенской жизни того времени. Вершиной творчества писательницы стала остросоциальная повесть «Герои», которая увидела свет в 1918 году. Произведение было посвящено трагическим событиям Первой мировой войны. Скончалась Божена Сланчикова Тымрава 27 ноября 1951 года в Лученце в доме учителя Аладара Петривальского. После этой небольшой литературно-исторической справки мы возвращаемся на фестиваль «Синематик». Следующий герой нашей сегодняшней программы – молодой словацкий актер Адам Кубала. Но вначале несколько слов о нем. Критики считают Кубалу одним из самых талантливых актеров молодого поколения. В 26-м году на экраны вышел художественный фильм известного словацкого фигуриста Ондрея Непелы. Несколько лет назад именно Непела получил звание лучшего словацкого спортсмена 20 века. Роль была сложной, требовала большой подготовки. Артист не только много тренировался на льду, но и слушал интервью с фигуристом, старался привыкнуть к темпу его речи, интонациям. И все это передать на экране. После премьеры фильма «Чемпион» буквально через несколько месяцев на словацкие экраны выходит новый фильм режиссера Бухиловой «Возлюбленный, а не воин». Главную роль в нем играет именно Адам. Но сейчас, друзья, вас ждет интервью с Адамом Кубалом, которое он мне предоставил сразу после просмотра фильма. Мой первый вопрос опять был связан с возрастом. Он признался, что недавно ему исполнилось...
1: 27.
0: Всего 27 лет. И мне было интересно узнать, переживал ли подобные проблемы, с которыми встретился герой фильма «Возлюбленный, а не воин» и сам Адам.
1: Ано, ано, были, учите же, что сам я внимал на том, что сам как наивец кто-то жевал.
2: Конечно, и я встречался с подобными ситуациями. Например, мне очень понравилось, что герой Андрей на многие случаи реагировал с юмором. Я часто веду себя подобным образом. В общем, я понимаю этого человека, решение, которое он принимает, его поведение.
0: Когда я смотрела этот фильм, то волей-неволей задумывалась над тем, что молодость – это прекрасный период, но и нынешней молодежи тоже приходится решать много сложных проблем.
1: Но согласен с вами, что, подле меня, вельми добре то захитава...
2: Должен с вами согласиться. Мне кажется, что режиссер очень верно передал жизнь молодых людей. На экране мы видим ее без прикрас.
0: Собственно говоря, на экране мы наблюдаем за жизнью трех поколений – сверстников Андрея, а также его родителей и бабушки, с которой у него сложились нежные отношения. Вот как это прокомментировал артист Адам Кубала.
2: Я очень рад, что и у меня сложились очень хорошие отношения с родителями, а также с бабушкой и дедушкой. Когда я был маленьким, то родители, как часто бывает, были заняты, поэтому большую часть времени проводил у бабушки и деда. Именно поэтому между нами сложились очень близкие отношения. То есть у семейной истории Андрея и Адама есть много общего.
0: Адам со мной также поделился своими впечатлениями относительно премьеры фильма на фестивале «Синематик».
1: Виборный, я сам страшно рад за каждого дивака, который придет посмотреть на наш фильм.
2: Отличные впечатления. Я благодарен каждому зрителю, который придет в кино, чтобы увидеть наш фильм. Мне фильм нравится, поэтому я смело могу его рекомендовать.
1: В Чехах была также вполне супер та реакция.
2: Я очень рад, что на Карловарском фестивале публика также отлично реагировала на этот фильм. Я не видел фильм после того, как он был полностью смонтирован, поэтому и я на этом престижном фестивале чувствовал себя как на настоящей премьере. Реакция публики была спонтанной, все много смеялись, поэтому я был счастлив.
0: И Адаму я задала вопрос относительно очень естественного поведения актера, актеров на съемочной площадке.
1: Я за то вельми вдячен Мартине, она...
2: За это я и все мы благодарны Мартине, нашему режиссеру. Она научила нас, как мы должны вести себя во время съемок. Но это стоило больших усилий, подготовки. Мы повторяли многие сцены, пока не добились желаемого результата. Благодаря этому на экране все выглядит естественно. Я очень рад, что снимался в этом фильме. Нашел новых друзей. У нас сложилось...

0: Получилась отличная команда. Результат получился неплохой.
1: Так я смысл, что до určitой меры, оно, потому что...
0: Я думаю, что наш фильм будет актуальным и через несколько лет. Ведь мы рассказываем о любви, а это вечная тема, которую можно раскрывать по-разному. Кроме того, фильм погружает зрителя в современную действительность, в нашу повседневную жизнь. Наверное, кто-то и через 10-20 лет с интересом захочет с этим познакомиться.
2: И в конце нашей беседы я спросила Адама, кого бы он хотел сыграть на театральной сцене или в кино. Мой собеседник немного задумался, а потом ответил на мой вопрос. Так, по его словам...
1: То есть, она вот сказала, заради Ирио Корна.
0: Интересный вопрос. Я хотел бы сыграть чешского актера, музыканта, певца, танцовщика Иржи Корна. Петь не умею, но мне очень нравилось, как он танцевал, его поведение на концертах. Я мог бы попробовать это сыграть.
2: Это была беседа с молодым словацким актером Адамом Кубалом. В последний прощальный вечер фестиваля «Синематик 2026» я провела мини-анкету. Одну из зрительниц я спросила, сколько времени она провела в кинозалах. Признаюсь, ответ меня удивил.
3: 24 години мы сидели в кине.
2: 24 часа, ответила моя собеседница, и еще прослушала 4 очень интересные лекции. Наверное, это мой личный рекорд. Я каждый год хожу на фестиваль, очень его люблю. 3 фильма хочу особо выделить. Исторический «Генерал Голиан», а также «Фьорд» и «Желтые листья». В этом году организаторы подобрали прекрасную коллекцию новых фильмов, интересные актуальные темы.
4: 11, а завтра увидим еще 12 фильм.
2: Я уже видела 11 фильмов, а завтра пойдем на 12-й, ответила следующая респондентка. Было много интересных фильмов, посвященных семейным отношениям, отношениям между людьми, любви. Мне больше всего понравился фильм, который называется «Любимый». Очень жалко, что невозможно увидеть все фестивальные фильмы.
4: 10 фильмов. Все фильмы были на очень добрый уровне.
2: Я видела не меньше 10 фильмов. Стоит отметить, что все они соответствуют очень высокому уровню. Многие были посвящены сложным темам, например, борьбе людей с болезнями. Общество стареет, поэтому нам приходится задумываться об этой сложной проблеме. И на этом, друзья, мы прощаемся с фестивалем «Синематик 2026». До встречи в 2027 году. Вот и все на сегодня, друзья. Мне осталось сказать, что эту программу подготовили и провели Арут Абдул и Ирина Сычикова. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, слушайте нас завтра. Агой!